0: Реклама. Турлитолоу саналарева хсопрахамлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Узтелекомнинг ягона хсоп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20%гача чегирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Узтелеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 10.

0: Реклама. Турлитулоу Санараевах, Сопракамлардан Чарча Дингизма. Мобиль Алоха. Уй интернета. Телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягонах соп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20%гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком. Барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

0: Реклама. Турли толоу саналары вах сопракамлардан чарчат ингизма. Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматыда бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вакыт.